0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Милые дети, сегодня мы будем говорить о наших прародителях, то есть тех людей, от которых мы произошли. Мы говорили о том, как Бог создал мир. Теперь рассмотрим, для чего, или лучше, для кого Господь создал его. Итак, чудный дворец, который мы называем землею, был готов. Его ковры из зеленых лугов, усеянных цветами, были в тысячу раз прекраснее самых драгоценных гобеленов. Сводом его были небеса, то лазурные, то сверкающие мириадами звезд. Днем его освещала прекрасная золотая лампа солнца, а ночью серебряная луна, и лампы эти зажигались сами собою. Многочисленные слуги, я говорю о животных, были на своих местах. Стол был накрыт, полный прекрасных спелых плодов всякого рода. Всюду в изобилии красовались чудные благоухающие цветы, сверкала чистая вода, отовсюду раздавались нежные хоры певцов, скрытых в деревьях и кустарниках. Да, все было готово, недоставало только хозяина, царя этого чертога. И вот он явился. Явился первый человек. Явился он не ребенком. Это был человек взрослый, вполне развившийся. С удивлением прохаживался он в Едемском саду, хотя никто не учил его ходить. Откуда же он взялся? Представьте себе, дети, есть ученые, которые утверждают, что первый человек произошел от обезьяны, животного, которое больше всего похоже на человека. В один прекрасный день орангутан, одна из самых смышленных обезьян, решил, видите ли, усовершенствовать себя, решил развиться. Он приучил себя мало-помалу ходить на задних ногах вместо того, чтобы бегать на четвереньках, выучился говорить, перестал испускать дикие крики и начал рассуждать. Его потомки, настойчиво следуя этому мудрому примеру, продолжали совершенствоваться из поколения в поколение, пока не превратились, наконец, в людей. Дети, если бы действительно это было так, то нам нечего было бы гордиться своим происхождением, потому что я не знаю животного, более противного, чем обезьяна. Но успокойтесь, обезьяны никогда не были нашими прародителями. Правда, некоторые ученые так предполагают, но ни один из них еще пока не доказал этого. Пусть ждут того доказательства, кому это нравится. Я же держусь того, чему учит нас Слово Божие. Библия говорит, что человека создал Бог, что тело первого человека было создано из праха земного. Это значит, что тело его было создано из элементов, которые образуют землю, из извести, железа, серы, фосфора и так далее, и которые должны опять туда возвратиться. Чтобы выразиться точнее, я должен был бы сказать, элементы эти возвращаются туда постоянно, потому что в продолжение жизни мы изнашиваем несколько тел. Друг, которого вы встретили, не видав его лет 7-8, уже имеет в сущности не то тело, которое у него было, когда вы видели его в последний раз. Тоже нужно сказать и о каждом из вас. Спустя несколько лет, если вы будете еще жить, вы потеряете все, из чего состоит теперь ваше тело, и будете иметь другое, совершенно новое тело. Итак, наше тело разрушается и вновь созидается, как дом, который возобновлял бы сам собою день за днем кирпичи, камни и балки, из которых он был выстроен. «Как дом», — сказала я. Это сравнение в самом деле очень подходящее. Тело наше действительно есть дом. Дом для души, прекрасно устроенный, приспособленный ко всем потребностям нашей жизни. В жилище этом мы всегда имеем к услугам своих пару прекрасных лошадей, ноги наши, около дюжины слуг, готовых услуживать нам каждую минуту, руки и пальцы наши, этих искусных работников, которые производят так много прекрасных вещей, но за которыми нужно неуклонно следить, чтобы они не сделали вещей дурных. В этом доме два окна, которые сами собой закрываются и отворяются. Это глаза наши, через которые душа наша смотрит на окружающий мир. Дом имеет также лабораторию, где работает множество химиков и поваров, которым поручено питать нас. Лаборатория эта называется желудком и всем нашим пищеварительным аппаратом. Но выше всего, на вершине дома, находится палата, в которой заседает правительство. Там собираются все министры этого маленького государства. Память, заведующее архивом и записывающее на своих свитках все, что там происходит, рассудок, который соображает, рассуждает, взвешивает за и против, воля, отдающая приказания всем служащим с помощью той телеграфной сети, которую называют нервной системой. Когда первый человек пробудился к жизни, когда он в первый раз открыл глаза и увидел тот чудный сад, в котором находился, увидел самого себя, окружавших его животных, услышал пение птиц, какое волнение он должен был испытать, какой восторг должен был наполнить его душу. Вероятно, мы испытаем нечто подобное, когда в первый раз откроем глаза в том новом, обещанном нам мире, который бесконечно прекраснее теперешнего, и когда мы получим обновленные тела, неизмеримо прекраснейшие, чем наши земные тела теперь.

Я говорила вам о человеческом теле и об его происхождении. Теперь я скажу вам о жизни в теле, которая в Писании часто называется душою. Откуда она взялась? Жизнь человека взята не из праха земного, как тело его. Святое Писание говорит, что она создана по образу Божию. Как дитя похоже на своего отца или на свою мать, или на них обоих, так и мы, душою нашей, нашей сутью, нашей жизнью, походим на нашего Отца Небесного. Апостол Павел говорит, что мы божественного происхождения. Он говорит это в книге «Деяния апостола» в 17 главе, в 29 стихе. «Если телом нашим мы слабы и ничтожны, мы велики духом, которого получили от Бога». Противоположность эту имел в виду выразить один поэт, когда говорил о человеке, что он червь земной и в то же время царь вселенной. Да, люди созданы по образу Божию, и потому мы имеем такие же способности и свойства, как и Бог – мысль, волю, любовь. Но у Бога все это в беспредельной неограниченной степени, а у нас в ограниченной. Взгляните на громадный очаг, из которого вылетают искры. Где бы ни горел огонь, будь то костер, или камин, или доменная печь, оттуда вылетают искры. Посмотрите на них, когда у вас представится для этого возможность. Искры эти ничтожны и гаснут после минутного блеска, но они горят тем же огнем, как и очаг, из которого они отделились. Мы, люди, по своей сути, по своей духовной сути, искры от великого пламени, называемого Богом, и огонь, дающий нам высшую духовную жизнь, торжественен, то есть одинаков с божественным огнем. Сходство наше с Богом простирается дальше. Бог свят, Он отвращается от всякого зла, Он благоволит только ко всему доброму и делает только то, что справедливо и прекрасно. И мы тоже, да, и мы, призваны быть святыми, как Бог, и мы можем быть, и действительно будем таковыми, если сделаемся истинными учениками Иисуса Христа, детьми Божьими, через Сына Его, Спасителя нашего, Агнца Божьего, Иисуса Христа, который взял на Себя грехи всего мира. Наконец, Господь бессмертен, и мы призваны быть бессмертными, призваны жить вечно, в бесконечном блаженстве. О, как прекрасно, как величественно быть человеком! Какая великая честь быть похожим на Бога! От всего сердца мы можем повторить слова псалмопевца, который, обращаясь к Богу, говорит о человеке: «Когда взираю я на небеса Твои, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью Ты увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих». Псалом 8, стихи от 4 до 7. Как благодарны мы должны быть Богу, что Он так создал нас, создал по своему образу, создал с таким высоким назначением. Выказывали ли вы Богу свою благодарность, милые дети? Благодарили ли Его когда-нибудь за то, что Он призвал вас к жизни? Ведь ничто не обязывало Его к этому, ничто другое не побуждало Его, кроме Его бесконечной благости. Он не нуждался в вас. Если бы вы не существовали вовсе, мир не переставал бы вращаться в пространстве, и никто не заметил бы вашего отсутствия. А между тем, вы тут, вы существуете. Почему и зачем? Единственно по благости, по любви своей Бог создал вас, для того, чтобы вы наслаждались радостью бытия и общением с Ним. Да, еще раз, дети, благодарили ли вы за это Бога?

0: мне надоела эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я не видела, кроме этого противного куста, дикого винограда и высокого деревянного забора? Жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» – удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас».

0: Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнулся мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
1: «Девочки, я улитку нашла!» — раздался радостный крик.
0: Тотчас на зов сбежались подружки.
1: «Света, дай посмотреть! Дай подержать!» — галдели они.
2: «Не дам! Это будет моя дочка Ирочка!» — ответила Света.
0: Девочки с завистью смотрели на нее. Света сделала ладошки лодочкой и прошептала.
3: «Улитка, улитка, высунь рожки! Дам тебе я две сороконожки!»
0: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и два зеленых глаза. Она пошевелила рожками и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
1: «Смотрите, девочки, как она смешно прячет рожки!»
0: Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям.
3: «Ирочка, хочешь покататься на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала!»
0: Света начала раскачивать качели.
1: Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало.
0: Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила.
4: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина!»
5: «Ура!» – закричали чумазые строители.
0: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами.
4: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы! А вот здесь растут пальмы, а тут мостик!»
0: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня.
6: «Сегодня у Сережи выпал зуб. На полдник давали овсяное печенье. За Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
0: Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булкой с вареньем.
3: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье.
6: Ай-ай-ай, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее.
3: Пойдем теперь умоемся и будем спать».
0: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая.
3: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
0: Света вытерла улитку полотенцем, завернула ее в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая.

0: Баю-бай, баю-бай. Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ее глазки, она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и подбежала к коляске.
1: «Ирочка, вставай, пойдем умываться!»
0: Света взяла улитку и направилась в ванную.
2: «Сначала мы почистим зубки».
3: «Света, ты с кем разговариваешь?» — удивленно спросила мама, заглядывая в ванную.
2: «Это Ирочка, мы с ней будем чистить зубки», — ответила Света, показывая зубную щетку с пастой.
3: «Улитка? Откуда она у тебя?»
1: «Я вчера нашла ее до площадки. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная, она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней со скакалкой», — рассказывала Света.
3: «Покажи мне ее, она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что ты мучаешь ее? Улитка не игрушка, это живое существо. Она не ест пищу, к которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом, ей не надо чистить зубы».
1: «Мне тоже не нравится мыло, но ты почему-то заставляешь меня умываться», — ответила Света.
3: «Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр».
1: «Я не хотела сделать ей больно», — всхлипнула девочка.
3: «Не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты нашла ее вчера. Будем надеяться, что она не погибнет», — успокоила дочку мама. По дороге в детский сад мама тихо сказала Свете: «У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает».
1: «Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц, не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое», — глядя в глаза маме, обещала Света.
3: «И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе это все». Мама с дочкой подошли к детскому саду.
0: «Где ты нашла улитку?» — спросила мама.
1: «Вот здесь, возле забора», — ответила девочка.
3: «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там ее мы и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя не будем больше трогать». Маленькая улитка поползла по ветке родного куста винограда. Она думала:
1: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный! И мне очень нравится забор, он так надежно защищает меня! Я не буду больше подползать к дырке! Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим изучение третьей главы этого произведения. В этой главе автор дает своим читателям предостережение относительно опасности сомнений, сомнений в Боге и Его Слове, которые происходят от ожесточения сердца самого человека. Давайте прочтем 12 и 13 стихи этой главы, где нам даются следующие наставления. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья мои, мы с вами, как верующие, должны беречься обольщения греха, ибо это весьма серьезная опасность, угрожающая нам всем. Дело в том, что мы с вами можем подойти к такому состоянию, когда нам кажется, что наша жизнь вполне угодна Богу, в то время, как на самом деле мы живем жизнью странников в пустыне. В прошлой передаче мы говорили об этом образе, образе странствующего по пустыне израильского народа. Прибегая к этому образу, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне, как это было с народом Божьим в течение 40 лет их странствования. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Дети Израиля не пожелали в полной мере положиться на Бога и действовать в соответствии с Его водительством. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в обетованную землю. Но, несмотря на это, они побоялись последовать за Богом, и, как результат, им пришлось странствовать по пустыне в течение целых 40 лет. В этом послании автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили во всю полноту благословений христианской жизни. Они сомневались в Боге и, как результат, переживали все то, что переживали в пустыне израильтяне. Например, верующий может вести бесчестную жизнь и в то же самое время говорить, что его совесть не осуждает его. Тогда он сам должен осудить свою совесть, потому что она огрубела из-за постоянного пребывания в грехе. Я знаю нескольких человек, которые в свое время несли различные христианские служения, однако впоследствии показали себя совершенно бесчестными людьми. Я знаю нескольких бывших служителей, которых впоследствии публично уличили во лжи, в бесчестном и даже аморальном поведении. Но я вспоминаю то время, когда правда о них еще не вышла наружу. Я помню, как они становились на колени и молились самыми благочестивыми молитвами, которые мне только доводилось слышать. При этом их совесть ничуть не осуждала их, ибо она огрубела из-за того, что они долгое время попустительствовали греху в своей жизни. Автор послания к евреям возвращается к истории странствования израильского народа в пустыне, применяя эту историю к ситуации иудейских верующих первого столетия. Но в то же самое время его слова не могут не касаться нас с вами, ибо Святой Дух берет эти истины и применяет их к нашим сердцам. Прочтем 14 стих. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья мои, мы сделались причастниками Христу. Просто задумайтесь об этом. Мы с вами находимся во Христе, и Он принадлежит нам. Но это только в том случае, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы встречаем тот же самый пример, который автор уже использовал в 6 стихе этой главы.
В данном случае союз «если» употребляется не в качестве условия, но как метод ведения логических рассуждений. Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Мы доказываем, что являемся членами дома Христа тем, что дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Во всем изучаемом нами отрывке основное внимание обращено на то, что автор называет словом «покой». Покой, который становится доступен нам в том случае, когда мы в полной мере доверяемся Иисусу Христу. Вообще, Писание представляет нам пять различных видов покоя. Во-первых, существует покой сотворения. Этот покой мы находим в начале книги Бытия. Во-вторых, бывает покой вступления в Ханаан. Этот покой должны были обрести дети Израиля, когда Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Также есть еще покой спасения и покой освящения. И, наконец, последний вид покоя — это небесный покой. Но здесь автор говорит о покое полного доверия Богу и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни. Давайте прочтем 15 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Здесь мы опять видим выдержку из 94-го псалма, который автор уже цитировал в начале этой главы. Очевидно, что автор вновь упоминает этот псалом для того, чтобы напомнить читателям, что данные истины предназначены не только для прошлого, но и для нас сегодняшних. Если бы вы спросили меня, что являлось или является самым большим грехом в моей жизни, а точнее, что более всего остального уводит или уводило меня от Бога, я бы признался вам, что в моем случае этим грехом являлся грех неверия. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Бога. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Я уже говорил вам, что панически боюсь летать на самолете. Не так давно мне пришлось куда-то лететь, и, как обычно, в самолете меня охватил приступ ужаса, и тогда я решил помолиться. Я сказал: «Господь, Ты знаешь, что мне не так трудно доверять Тебе, стоя на твердой земле. Но мне никак не удается положиться на Тебя, когда я лечу в самолете. И сейчас я как раз нахожусь в положении, когда мне необходимо упование на Тебя. Помоги мне, прошу Тебя, переложить весь этот груз тревог со своих плеч на Твои руки и найти покой в Тебе». И впервые в жизни я заснул в самолете. Никогда прежде со мной этого не случалось. Я всегда старался быть начеку, чтобы при первой необходимости броситься на помощь пилотам. Но в этот раз я спокойно уснул, переложив все свои тревоги на начальника моего спасения. Когда мы, наконец, приземлились, я поблагодарил Господа за эту небольшую победу. Может быть, вам эта победа покажется незначительной, но для меня это был поистине гигантский шаг. Ибо, друзья мои, это и есть покой, о котором говорит автор послания к евреям. Покой полного доверия Богу, и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни, когда речь идет о мудрости, о помощи, об укреплении, которые так нужны нам в нашей христианской жизни. Народ Израиля был вынужден странствовать по пустыне именно из-за того, что у них недоставало веры, чтобы войти в обетованную землю.
Как мы с вами уже увидели ранее, Ханаан символизирует вовсе не небеса. Ханаан символизирует место обретения духовных благословений и побед. Как мне кажется, в 7 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о своем собственном опыте, когда в 24 стихе приводит слова своего стенания. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это не были стенания неспасенного человека. Это были слова искреннего, но побежденного христианина, которому не удается обрести удовлетворение во Христе из своего собственного недостатка доверия к Нему. Проблема состояла именно в недостатке веры, и именно в этом состоял грех израильтян, столь печальный для Бога. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Грехом израильтян было их неверие. Причем слово «ропот» подразумевает, что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, потому что все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, и я уверен, что дети Израиля тоже не осознавали, что сомнения в слове Бога являются столь же серьезным грехом, как и грехи блудодействия или идолопоклонства. Фактически, неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. В случае израильского народа в пустыне их неверие, в конце концов, привело их к поклонению золотому тельцу. А затем последовал блуд и, наконец, абсолютное отвержение Бога, когда они отвернулись от Него и даже хотели возвратиться в Египет. Они решили, что египетское рабство для них лучше, чем по вере двигаться в направлении обетованной земли. То есть вовсе не их поклонение тельцу и не их блуд являлись их самыми тяжкими грехами, удерживавшими их от Божьих благословений. Их главным грехом был грех неверия. Да, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. К сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Недавно один знакомый посетовал мне: «Как же так? Я, христианин, совершил этот глупейший поступок». На самом деле он говорил о ситуации, в которой он поступил не совсем честно. И он был глубоко опечален этим случаем появления нечестности, но при этом закрывал глаза на корень проблемы — свое неверие Богу. Однако это никоим образом не печалило его. В случае вышедшего из Египта израильского народа Бог обрушил на них свое негодование. Они согрешили, и в результате их кости остались лежать в пустыне. Только 2 человека из всего израильского народа имели достаточную веру, чтобы положиться на Бога. Это были, как вы, конечно, помните, Иисус Навин и Халев. И они оказались единственными, кому удалось добраться до обетованной земли. Даже Моисею не удалось войти в эту землю. Хотя его проблемой было не столько отсутствие веры, сколько реальное неповиновение Богу, когда Моисей, следуя своему гневу, ударил скалу вместо того, чтобы обратиться к ней со словами, как заповедал ему Бог. Бог сказал, что Израиль не войдет в его покой, и даже произнес клятву по этому поводу.
Богу нет нужды произносить клятвы, ибо Его Слово и так является истинным и непреложным. Однако, когда Он решает произнести слова клятвы, это указывает нам с вами на всю серьезность последствий Его незыблемого Слова. Он поклялся, что израильтяне не войдут в Его покой. Он говорил о покое Ханаана. Вследствие своего неверия израильский народ ничего не знал о жизни в Ханаане и о наслаждении плодами Ханаана, а также об обретении удовлетворения в простом доверии Богу. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Я предлагаю вам выделить этот стих в вашей Библии, ибо неверие — это именно то, что обкрадывает нас с вами, лишая нас многих благословений. Словами о неверии заканчивается третья глава, и этой же мыслью начинается четвертая глава данного послания. В первых двух стихах четвертой главы мы находим продолжение тех же предостережений относительно опасности сомнений, о которых шла речь в третьей главе. Автор пишет в начале четвертой главы: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. В этих стихах мы впервые встречаем призыв, который автор обращает к своим читателям в этом произведении. Более полутора десятков раз автор послания увещевает читателей такими словами, как «будем», «станем», «постараемся», призывая их к каким-то конкретным делам и действиям. Но в данном случае автор послания призывает своих читателей опасаться чего-то. Апостол Павел постоянно призывал верующих сохранять верность в своем хождении с Господом. Он постоянно обращался к ним с подобными призывами. И это еще один из доводов, который убеждает меня в том, что автором данного послания был именно Павел. Здесь мы встречаем первый из таких призывов, но впереди, в этом послании, нас ожидает еще множество других. Итак, автор призывает нас опасаться чего-то. Всем нам доводилось встречать людей, которые постоянно находят изъяны во всем, в том числе и в Слове Божьем. Такие люди обязательно скажут, что первый стих четвертой главы этого послания вступает в противоречие с другими ясными утверждениями Библии. Например, нам сказано в послании к римлянам в восьмой главе в пятнадцатом стихе, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. А во втором послании к Тимофею, в седьмом стихе первой главы, Павел писал, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Да, друзья мои, в Писании действительно есть такие строки, но тем не менее, все эти критики будут неправы. Чтобы дать ответ таким критикам, однажды я написал небольшую книгу под названием «Оправданный страх». Дело в том, что существуют определенные вещи, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Например, я полагаю, что вы так же, как и я, боитесь змей. Если я вижу лежащую прямо на дороге змею, я не просто отодвигаюсь немного к краю дороги, я перехожу на другую сторону и отдаю змее все пространство дороги. Точно так же есть много других вещей, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Именно об одной из таких опасностей говорит здесь автор. «Посему будем опасаться». Я бы очень хотел, чтобы среди сегодняшних верующих было более ясное осознание той опасности, которую таит в себе невежество в Слове Божьем. В одной из церквей, где мне довелось нести пасторское служение, был один прихожанин, который входил в руководство этой церкви. Надо сказать, что он участвовал в руководстве многими другими организациями в нашем городе.
и нередко хвастался их количеством. Его действительно приглашали войти в состав руководства всех этих фондов и комитетов, потому что он был весьма состоятельным человеком. Так вот, этот человек как-то похвастался мне о том, насколько несведущим он является в Слове Божьем. Однако автор послания к евреям призывает нас опасаться подобного невежества. К сожалению, сегодня найдется не так много верующих, которые действительно боятся своей неосведомленности о Священном Писании. Когда автор говорит здесь «посему будем опасаться», он пишет о правильном и здоровом страхе. «Когда я гуляю со своими внуками, я всегда предостерегаю их, чтобы они не смели выбегать на проезжую часть улицы. Я хочу, чтобы они опасались проезжей части, ибо это весьма правильный и здоровый страх, порождаемый мудростью». А Слово Божье говорит нам в книге Притчи, в 7 стихе 1 главы. «Начало мудрости — страх Господень». Здесь говорится о таком страхе, которым мы все должны обладать. Страх, о котором говорит автор, предназначен для определенной цели. Чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Вообще, в 4 главе послания к евреям, которое нам предстоит изучать далее, автор будет еще не раз говорить о покое. Слово «покой» встречается здесь 8 раз. Есть самые разные виды покоя, включая субботний покой или покой сотворения, покой Ханаана. И здесь автор говорит о покое Ханаана. Он говорит следующее. «Берегитесь, чтобы вам не пропустить все это». Ибо так много верующих сегодня упускают этот покой. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Вступили ли вы в его покой? Знаете ли вы, друзья мои, что это значит по-настоящему доверять Христу и покоиться в нем? Этим вопросом я хочу закончить нашу лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.